0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Размечешь завесы, глядишь обещанный град, светло сыпало и тень ожеля тебе.